0: тебя яшенька. А здравый. Я трудом.
1: А, ирунь. Натарна курсин. На кузырге ты ел, а ты ирунь от тебя отхача.
0: Меня иди хих зисто. А урик. Я? Я не витрайте леон. Подонан отчета, я у тебя гадзи дуду нахтима. Если сам бутто.
1: Энэ.
0: Тэгэхээр чиний хажиг их гүйсэн. Тэрэн гүрвээ гүйнэ хэвээр. Тэ сам батара. Босго дам. Ятра тавтай. Үжиг дараа нь бүтдэг дий. Тэгэ нэг чинь хавар. Аа тийм үү. Ажиллая гээд.